0: Also Radio einschalten und genießen. Und genießen.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.